0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
1: Инджан Кара, радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садгури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, радио Сад.
17: Аич, радио Воча Туркия.
0: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
20: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Овди радио Глаз Тюркия.
21: Гидарреди Амурия Тюркия.
22: Ини адала радио Суара Тюркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
18: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Уважаемые слушатели, энергия – незаменимая сила жизни и производства. Однако растущее население и увеличивающиеся потребности делают устойчивое использование энергетических ресурсов важнее, чем когда-либо. Именно поэтому возобновляемая энергия является ключом как к защите окружающей среды, так и к укреплению энергетической независимости. Тюркия предпринимает важные шаги в этой области, поставив перед собой цель достичь к 2035 году 120 тысяч мегаватт установленной мощности ветровой и солнечной энергетики. А теперь давайте вместе узнаем о последних разработках в области возобновляемой энергетики и статьи, подготовленной Угуром Беджерикли для TRT Хабер. Энергия необходима для работы и производства. Для удовлетворения потребностей населения планеты, превышающего 8 миллиардов человек, требуется огромное количество энергии. Однако энергетические ресурсы не безграничны. Их необходимо использовать бережно, разрабатывать альтернативные источники, а используемая энергия не должна наносить вред нашей планете. С самых древних времен в качестве источников энергии человечество использовало ископаемое топливо, такое как уголь, нефть и природный газ. Однако тот факт, что они наносят ущерб окружающей среде, вызывая глобальное потепление и загрязнение воздуха, выводит использование возобновляемых ресурсов на первый план. Чтобы привлечь внимание к важности экологически чистых, неисчерпаемых источников энергии, 22 июня было объявлено Днем возобновляемой энергии. Возобновляемая энергия – это не только экологически чистая альтернатива, но и фактор, снижающий зависимость Тюркии от иностранных источников энергии. Путь к тому, чтобы стать более комфортной, чистой и менее зависимой в плане энергетики страной, лежит именно через возобновляемые источники энергии. Согласно данным, за первые 5 месяцев 2026 года доля возобновляемых источников в общем производстве энергии в Тюркии составляет приблизительно 59%. Турецкая электрогенерирующая компания, производящая 16% электроэнергии в Тюркии, получает 81% своей продукции из возобновляемых источников. Согласно данным за тот же период, в Тюркии общий объем производства возобновляемой энергии на электростанциях составляет 76 041 мегаватт. Общий объем производства достиг 77 529 гигаватт-час. Из них 42 820 гигаватт-час приходится на гидроэнергетику, 17 315 гигаватт-час на ветроэнергетику и 13 025 гигаватт-час на солнечную энергию. Количество электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в Тюркии достигло 41 717. Из них 68 – геотермальные, 776 – гидроэлектростанции, 40 464 – солнечные и 409 – ветровые установки. В общей сложности 45 из этих электростанций, включая 43 гидроэлектростанции и 2 ветроэнергетические установки, находятся под управлением турецкой электрогенерирующей компании.

За последние 10 лет ситуация в сфере возобновляемой энергетики изменилась. В 2016 году производство электроэнергии в Тюрки в основном основывалось на импорте природного газа и угля. За этот период объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, составил 86 500 гигаватт-час в год. В 2026 году этот показатель уже почти был достигнут за первые 5 месяцев. Ускорение инвестиций в солнечную и ветровую энергетику после 2020 года также сыграло в этом большую роль. Турецкая национальная энергетическая программа, разработанная в соответствии с климатическими целями и концепцией достижения нулевых выбросов к 2053 году, также демонстрирует важность возобновляемой энергии. Согласно плану действий к 2035 году поставлены три ключевые цели в области возобновляемой энергии. Первая – общая установленная мощность ветровой и солнечной энергии будет увеличена до 120 тысяч мегаватт. Второе – доля ископаемого топлива, угля и природного газа в производстве электроэнергии будет значительно сокращена. И третье, для компенсации прерывистого характера возобновляемой энергии, когда солнце заходит или ветер стихает, будет создан аккумуляторный и накопительный комплекс мощностью в 7,5 гигаватт. Дорогие друзья, это был материал обозревателя Угура Беджерикли, подготовленный для TRT Хабер.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем путешествии мы продолжаем исследовать важные объекты наследия Туркии, включенные в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом выпуске мы отправимся в Восточную Анатолию, в исторический город Харпут в Элязыи, который на протяжении веков несет в себе историческую самобытность этого региона. Харпут – один из объектов культурного наследия, который в настоящее время включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году. Это не просто древний поселок, это многослойный объект наследия, объединяющий в себе оборонительную архитектуру Анатолии, религиозное разнообразие, торговые пути, народную культуру и городскую память. Расположенный на высоком плато к северо-востоку от центра города Элязы, Харпут был как укрепленным городом, так и важным транзитным пунктом. Возвышающийся над бассейном Верхнего Евфрата, это последнее привлекало внимание различных цивилизаций близким расположением к водным ресурсам, наличием плодородной почвы и пересечением исторических путей. Поэтому история Харпута – это общая память культур, которые зародились, развивались и переплетались в Восточной Анатолии. История Харпута уходит корнями в очень древние времена, о чем свидетельствуют археологические исследования и находки. Регион хранит следы многочисленных политических и культурных структур от урартов и персов до римлян, византийцев, сельджуков, артукидов и османов. Эта преемственность является одним из фундаментальных элементов, делающих Харпут ценным с точки зрения ЮНЕСКО. Потому что здесь история не ограничивается одним периодом. Она трактуется слой за слоем в камне, стенах, местах поклонения, гробницах, народных песнях и традициях. Чтобы понять значение Харпута в контексте ЮНЕСКО, необходимо сначала изучить его развитие как укрепленного города. Харпутская крепость с ее природными скальными образованиями служила доминирующим оборонительным пунктом. Это местоположение сделало город стратегическим центром в военном.

военных действиях, миграции, торговле и административных процессах. Со временем поселение, развивающееся вокруг замка, превратилось из чисто военной зоны в полноценный исторический городской комплекс с мечетями, церквями, гробницами, кладбищами, следами гражданской архитектуры и социальной жизнью. Такие сооружения на территории Харпутской крепости, как римские скальные гробницы, церковь Девы Марии, Харпутская большая мечеть и мечеть Саре-Хатун, являются одним из наиболее наглядных примеров этой многослойной идентичности. Харпутская большая мечеть, в частности, выделяется как один из замечательных примеров ранней турецкой исламской архитектуры в Анатолии. Церковь Девы Марии демонстрирует роль Харпута в объединении различных религиозных общин в рамках одной культурной географии на протяжении всей истории. Это разнообразие свидетельствует о том, что Харпут занимает особое место не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения культурной памяти о существовании. Для ЮНЕСКО этот город уникален тем, что люди жили здесь постоянно на протяжении тысяч лет. Здесь различные цивилизации существовали бок о бок, часто не стирая друг друга. Харпут считается местом встречи культур, простирающихся от прошлого к настоящему. Развитие города как укрепленного поселения также демонстрирует тесную связь между оборонительной архитектурой и природным ландшафтом. Построенный на скалистой местности, Харпут дополняет природу своими искусственными стенами, проходами, цистернами и поселениями. Другим важным аспектом является живая культурная самобытность Харпута, проявляющаяся в литературе, музыке, народных танцах и традициях. Музыка Харпута, традиция чайда-чира, разговоры на кюрсю-баши, народные сказания и местные ремесла показывают, что этот город состоит не просто из каменных сооружений. Культура Харпута – это не просто прошлое, которое нужно сохранить. Это живая память, передаваемая из поколения в поколение. Таким образом, включение Харпута в предварительный список ЮНЕСКО является наглядным примером необходимости учитывать как материальное, так и нематериальное культурное наследие в объекте. Огромное значение имеют работы по сохранению древнего города Харпут. Крепость Харпута и ее окрестности охраняются как археологический объект. Более того, сохранение Харпута как зоны развития культуры и туризма гарантирует, что объект наследия оценивается и с учетом целостного понимания его исторической среды. Согласно критериям ЮНЕСКО, необходимо защищать не только саму структуру города, но и его окружение, силуэт, историю и назначение. Разработанные для Харпута модели сохранения сосредоточены на раскопках, реставрации, благоустройстве, документировании и исследованиях культурной значимости. Продолжающиеся археологические раскопки в крепости Харпут предоставляют новые данные о прошлом этого места, а реставрационные работы способствуют сохранению исторической ткани для будущих поколений. В этом процессе сотрудничество местных администраций, государственных учреждений, университетов и экспертов в области культуры формирует важную основу для сохранения древнего Харпута. Включение Харпута в предварительный список является важным шагом, демонстрирующим потенциал объекта всемирного наследия. Однако главная цель – убедительно предоставить научное досье, план управления, стратегию сохранения и ценности целостности объекта. Документирование исторической структуры города, программы повышения осведомленности о культурном наследии для студентов и общественности, рекламные фильмы и местные информационные проекты являются одними из текущих компонентов этого процесса. Одним из важнейших вопросов

Для будущего Харпута является устойчивый туризм, потому что исторические города – это не только места для посещения, но и зоны, где ощущается культура древних периодов. Сохранение Харпута возможно благодаря надлежащему управлению, учету несущей способности исторических сооружений и участию местного населения в процессе охраны наследия. В этом отношении Харпут является ценным примером, демонстрирующим, что Тюркия разработала особенный план, основанный на участии общественности и долгосрочный подход к управлению культурным наследием. Сегодня, глядя на Харпут, мы видим не просто старую крепость и исторические сооружения – Харпут – это городской ландшафт, хранящий память об Анатолии. Разные голоса одного и того же наследия звучат в минарете большой мечети, в камнях крепости, в безмолвных стенах церкви Девы Марии, в народных песнях и сказках Харпута. Эти голоса напоминают нам о том, насколько глубоко, многогранно и универсально культурное богатство Тюркии. Путь исторического города Харпут в ЮНЕСКО – это трансформация уважения к прошлому в ответственность за будущее. Пока этот древний город будет под охраной, он продолжит вносить свой вклад не только в память об Эль-Азии, но и в общую память Тюркии и всего человечества. До встречи в следующем выпуске.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
4: Эзо ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре ди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Ден Тай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глас Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
16: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре диамурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.